0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: 16 июня.
1: Июня.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

Meta-analyst,

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня вторник.
2: Вторник.
1: 16.
3: 16.
2: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 16.
3: 16.
4: Июня. Июня.
5: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз. В стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот.

Выгони руки вверх, вверх, опустите руки, выдохните. Еще раз. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

Tela. Expect.

Expect.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 16-е.
4: 16 июня.
0: Июня.
5: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работе.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
3: 16.
4: 16.
1: Июня. Июня.
5: В Москве 9 часов утра.

0: горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
0: 16.
3: 16.
4: Июня.
5: Июня.
6: В Москве 11 часов.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
1: 16.
3: 16.
2: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

метровыми я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми метровыми я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: Сегодня вторник.
1: 16 июня.
2: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Ticket inspection. Ну, да, train driver, all right. Так что я покупал тикет все равно. Вроде бы. Supervisor in depot.

Стой! Shift Supervisor Stock. А, ну, псина и hope it didn't scare you. We'll find the shift supervisor in the yard. Блять! Fetch quest. Finally some help. There are a few laughs. After the break I still drive the night shift. Симулятор чешского метро. Где? Депор. Ты? Не Blood, everyone we meet at this place. Set your alarm clock. Кстати, а русского перевода нет случайно? Нет. Никакого перевода нету. Now to change into your uniform. Is this ready? It's ready for you in locker number 3. Wolfing call. Чего? Just checking if you need something. And I forgot to give you a meal ticket. So go buy a hot dog. Oh, bed. Go buy a hot dog. Yeah. Hot dog stand is up in the vestibule. I'll go here. My last messages. Ну пошли вместе тогда. Наверное, туда вестибюль. Наверх. Ага. Покушали. Туалет закрыт. А служебного нет? Должен быть, наверное, служебный туалет. Ну, в смысле зачеркнутое? Почему? Если не работает или что? Мне что, на другую станцию в туалет ехать? Есть служебный туалет? Ну, в душе.

Терялся здание. Ну, то такие вот хот-доги в чешском метро. А сколько нам сказали нужно на работу? А заспавнили меня? Ага. Я, видимо, все-таки должен был на той станции найти. Плохо пахнет, ненавижу Брно. Угу. Не я один блевал, не я один. Окей. Тройно сдёртились, щит. Go back to the room for the house, take my keys.

Огурчик. Где локеры? Где? Да. Точно. Холлс есть. Ага. Конечно, настольные играют. Ну, это город, нет? Ты загуглил? Так ты загуглил. Ну. Да, просто одна фраза меня смутила. Когда он берет монетку, он говорит, типа... не помню, что. Что-то меня смутило. The horse is not here. Get out. Это те самые армяне, играющие в нардо, только чехи, играющие в настольный теннис. Где шланг?

Deathproof, Deathproof, слышишь? Слышишь меня? Во-первых, как там успехи? Во-вторых, на прошлом стриме Blueprints мы там много чего нового добились. Вот. Если интересно, можешь запись посмотреть. Ну так, потыкать. Maybe good. Идет. Now we can watch it again. А чё? О, окей. I still need to cover that stink. There's air freshener in the toilet. Wild scent. Понятно, не смотрел пока что. Ну вот если интересно. Так, потикай, потикай. Снимаешь, что интереснее полностью смотреть записи, ну потыкать можешь. Хедлампа. Так, где мне сказали в туалете? В туалете найти... Ну запустилось, играбельно, окей. Ну вот пройди. Пройди, если интересно. Ну, то, что это Сакабан, я люблю пазлы, но не Сакабан. Вот даже Баба из Ю, знаешь? Вот даже Баба из Ю, которая на вид куда интереснее Сакабана Джонатан Блоу, я даже тоже не смог проходить, потому что это Сакабан. Хотя выглядело интересно, но. Ну, Сакабан это вот, когда ящички пинаешь на сетке.

Вот. Так, где туалет? Ну я ж из него вышел в начале дня, вот. Нет. Ну где? Ай! Все, я пошел, ладно, пока. Пока. Не знаю, пройдем сейчас полностью или закончим. В 6 часов будет регулярный стрим. Это так. Спонтанный. Мы Лорелай будем проходить наконец-то. I'm looking what is here. It was never been unlocked here. Ну, они немного криво в английском говорят. Да где туалет? They say Brno is cold. Вот меня фраза смутила. Я вышел из туалета в начале дня, когда персонаж проснулся.

не в силах найти туалет. Проиграли. И кладовка. Вот он.

Наконец-то начнем работать.

Есть вроде какой-то такой серьезный симулятор польского не метро, а железной дороги с мультиплеером. Так. Ой, извините, забыл тормозить. Забыл, что надо тормозить. Окей. Если автор знает shift. А? Окей. Блин, before the first right it happens. Just already waiting in the cab. I'm making a breakfast. Breakfast. In the meantime, read the control guide. Rolls. Left mouse button E, break, right. Departure. Maybe the station only on green signal. Stop exactly at zero. If you pass it a bit back up. Early arrive is allowed, delay is not allowed. Passing information over. Так, ладно, полностью проходить не будем. Может быть, потом как-нибудь вернемся. А пока все, можете прийти в 6 вечера. Чпавки.

0: Сегодня вторник.
1: 16
2: июня.
3: Июня.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: был прошлого года, 26 апреля этого года, я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?
1: Hold your butts, it's time for Jet Set Classic.
2: Jet Set Classic.
1: This track ain't seen the light of day in close to 30 years. Once I dust it off a little, I'm gonna let her rip, so listen up.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: 16.
4: 16.
1: Июня.
0: Июня.
5: Передаем сигналы точного времени! Начало 6-го сигнала,

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алоэ.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
0: 16.
2: 16.
1: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 16 часов.

0: Долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: чуточку этого, капельку того, щепотку оттуда, щепотку сюда. Кажется, отлично, самое оно.
1: Радио Анон FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

И человек сел поодаль, погрузившись в уныние. И звери собрались вокруг него и молвили: «Не хотим тебя видеть в печали. Попроси нас о чем хочешь, и ты обретешь это». Человек сказал: «Хочу иметь острое зрение». Гриф ответил: «У тебя будет мое». Человек сказал: «Хочу быть сильным». Ягуар сказал: «Ты станешь сильным, как я». Тогда человек сказал: «Я желаю познать тайны земли». Змей сказал: «Я покажу тебе их». И все звери согласились помочь ему. А когда человек получил все дары, он ушел. И тогда сова сказала другим животным: «Теперь человек знает много и способен на многое. Мне вдруг стало страшно». Олень ответил: «У человека есть все, что ему нужно. Его грусть должна пройти». Но сова возразила: «Нет, я увидела дыру в человеке, глубокую, как голод, который не утолить. Вот почему он грустит и так многого хочет. Он будет давать и брать, пока однажды мир не скажет ему: меня больше нет, и мне нечего дать тебе. Меня больше нет, и мне нечего тебе дать».

Изи, изи сегодняшний connections. Так. У меня сломался геймпад. Что-то с этим сделать я не успел. Купил, заказал на Озоне рассрочку. Ну, ты читал на главной предысторию, а вот после я заказал на Озоне в рассрочку USB-C to USB переходник. USB-C мама, USB папа. А в магазинах рядом только USB-C папа, USB-A мама. Вот, поэтому допроходить придется на клавиатуре, что не очень приятно. На стике-то ходить поудобнее было. Окей. Так. А что мы делали? Мы все комнаты закрыты картой. Прошу. Так. Открыть заметки надо. Какой, блядь, сервис? И откуда у меня деньги? Переходник там я за 150 рублей еще найду, а сервис, наверное, не... Какой... Не, какой, блядь, сервис? Там днем был стрим, можешь посмотреть. Не слишком удачный, но и не слишком неудачный. Так. Что было в куклах закрыто?

Думаю, геймпадов только... А, нет, там она с такой стоечкой. Оно со стоечкой, и к которой он ставится, и там контачит со стоечкой, там сзади пины так прикасаются. Вот. Да, поэтому я специально указал в сообщении, что нет, это не блокирует возможность зарядки. Так, как тут назад? Опять. Что было за... Там было от, как бы, от лица Лоренза что-то написано. Вот. Ага, а! Ага, раз, два. Мун. Окей, а чё было... А чё было в карте... Ой, в книжке... Вот, это мы... Нет, наоборот. Мы и то открыли уже. Да, да. А что в книжке было? Из... Не, или нет? Не, мы открыли и то. И книжку, и часы со знаками зодиака. Окей. А где было какие-то дни недели где-то? А, в а дни недели были в книжке. Книжка, дневник этой... Баранины, вспомнил. Может, да, у тебя был геймпад под Xbox для пекарни? Ну, во-первых, как ты мне его задонатишь? Куда ты его... Задонать вот на Bluetooth Dongle. Задонать 500, лучше 700 рублей, вот. Буду очень благодарен. Молодой человек, можно предложить вам сервис? Нет, я сама. Не очень понятна логика шутки, но смешно. Так.

Так. Ну, не... Можно пойти в лабиринт, да. Ну, блядь, в лабиринте только эти ссаные пазлы будут. Так, слишком тихо, нет? Как оно сломалось? Ну, сложно, блядь. Ну, я могу рассказать подробно, но что мне это даст тут? Вот пусть сначала мне задонатит кто-нибудь, а потом я буду развлекать быдом сомнительное развлечение в виде подробностей. Вот я сказал итоги, что wireless connection, wired connection не работает нормально. Вот, Woodlander покорми. Тут... А, ну ясно, блядь. Нет, погоди, это планета, да? Да, это планета. Где было соответствие планет дням недели? Да вроде. Ага. Нужно больше кормильцев. Нужно, не сомневаюсь, нужно. Он ее кинул на главную, не от нас очень старается. Вот, кстати, у нас оно на FM похоже, вот, почти совсем сдохло. Там за целый день сообщений, кроме как от Сорчаева днем и после, кроме как на стриме и после стрима, по-моему, вообще не было, или там одно-два сообщения, да, а нет, там пара сообщений каких-то было, вот, ну как-то вот особенно дохло. Ну да, но мы можем загуглить соответствие планет разным символам так-то. Так, где сама эта книга? Я опять забыл. Да, я помню, что было в картинной галерее. Да. Где? Нет. Где? Ну это не книга, это вот она.

Tuesday. А, это Thursday. Окей. Окей, Thursday. Monday. Ведаю. Friday. Окей. Ну, блядь, не хочется оформлять. Ну, типа, Saturday, надо было сразу писать планеты. Saturday, Saturn. Thursday, Jupiter. Sunday, Sun. Literally. Thursday, Mars. Monday. Moon. Когда не надо переключаться между окнами, это писать даже почти не мучительно. Wednesday. Mercury. And Friday. Venus. А мы видели! Ты должен был это не видеть, а слышать. Я ж на эфирах Блюпринца говорил, что я вне стримов пытаюсь пройти Дермод. Это отдельное прохождение. Это отдельно усложненное прохождение. Так, кстати, чтобы не делать такой дополнительный, придумали только прочитать все. Больше ничего не пропустил, не знаю. Блять. Я думаю, ничего. Вот если бы у меня был нормальный чатик, я мог бы в одном месте посмотреть. Смотреть все себя. А, понять.

Ну, блин. Я даже не знаю, что быстрее, бегать туда-сюда или вот так. Марс. Мень. Меркурий. Хорош. Какой крутой синий, с ложкой. Меркурий. Как альбом же... Как... Секундочку. Секундочку. Живот. Кстати. Забавно. Ну тут понятное дело, типа стилизованные, типа. Мужские и женские символы, чертик и ангел. Но фактически это тот же символ Меркурия. Не знал, кстати. Забавно. Сорчаются. Ты я так понимаю, почему именно сейчас увидел. Я ж давно у меня стримы прохожу, пытаясь пройти. Ты посмотрел не только то, что я кинул тот смешной пост, а еще комментарии там и нашел мой, да? Так, Джупитер. Винус. Винус. Сатурн. Сатурн. Ну. А вот был бы я умным, просвещенным человеком, я бы знал эти символы. Так. My heart. Так. Так. В этом порядке.

0: Алло, все сдохли?
1: Сочай мне не отвечает на мой ответ. Срекует такие. Что такое фриквета? Я. Sparf of cylindrical knock device. На три фолк нот. Фриквета. Ну, стоп. Это этот. Disembossed. Или... То, что мы уже встречали. Три фолки, или как это. Три кварта. Да! Или нет? Или мы другое встречали уже? Как называлось тоже что-то такое? Как-то по-другому. Какое-то другое мы гуглили. Просто трифолд. Took it is derived from Latin word at quadrus, which means three corners. The symbol is used in many religions and in many varies. And its meaning varies, though it is often related to holiness and wisdom. The earliest known depiction of the symbol is from the Iron Age, but this key is likely only around quarter of a millennia old, years old. Considering the complex mechanism, it was concealed in, and the great lengths need to go to find it. It can be assumed that it unlocks a door to an extraordinary secluded place, such as a crypt or a secret underground tunnel. Sure, buddy. Какие тут еще остались закрытые двери? Три закрытые двери. Ну, эти все, наверное... Ой. Сходим на улицу, прогуляемся. Сейчас кофе выпью. Трифойл? Наверное.

Вот, кстати, вот при управлении с клавиатурой, когда направление только 4, когда я жму вверх, она бежит по, как бы, по логичному в данной сцене направлению. А вот с геймпада я не уверен, тоже так было, тоже она так как бы выравнивалась под дорожку или нет. Да вот тут уже нет.

А я разве не открывала? Я что? Да, я открывала. Я не сохранился, что ли, просто? Так. Их нужно повернуть в определенном порядке. Причем логика должна быть непонятна. Но как перебором недолго. Ну, допустим. Игра на пяти кнопках, не считая эскейпа в меню.

Наверное, если бы мы внимательно читали сюжет и всю хуйню, мы бы могли понять, чьи это даты. Типа, эти двое в разное время жили. Ну давай перебором. Если нужно просто в определенной последовательности дернуть за три. Комбинаций мало.

Сколько комбинаций? Сколько комбинаций? Комбинаций? Шесть. Как вычисляется? Три факториал? Да, три факториал.

Мы знаем, что такое факториал, и хотел доебаться, ну ладно, доебаться объяснение доебки сложнее. Это не то, как ты наивно подходишь к этой задаче, если ты не знал про факториал. Ты просто смотришь, как, типа, если начать с одного, грубо, из трех, то еще два будет, и если из других, то такая же ситуация. То бишь, так, наивно это воспринимается как 2 плюс 2 плюс 2. Итак, нет, оно так не работает. Я перебрал вроде все варианты. Ай, блядь. Сука. Так, правый тусентрис. Youngest. Средний 40, а тут 30, 39. Значит, Youngest to Past левый.

So, first and fifth. Так, 40 тут? Да, 40 тут. Окей, значит. Значит, first to centers. Second. Еще я проснулся в 6 часов утра, и сегодня не спал при этом потом. И вчера, возможно, даже позавчера в 6 просыпался, но это я обычно так-то спал два раза, немного ночью и немного днем. Сегодня я вот вообще не спал, но пытаюсь нормальный выправить режим. Поэтому, возможно, этот и будет короткий. Так, я собрал уже доллар? Или там я собрал, видимо? 81%.

Доллары есть, долларов нету. Все, кофе кончился. Ну, видимо, красные точки. Так. Раз. Ну, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 на 10. Типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Типа это соответствует чему? Этой клетке или этой клетке? Во. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 10, окей. Тогда 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Так. Ты не поверишь? Поверю. То, что у тебя нет денег задонатить мне, вот в это я не верю. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Окей. Так, и это...

Вот. Окей. Снизу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Очень сложная пауза. Ну прикольно.

I'm trying to look right there.

Вот, наверное, во всех этих числах, кусках пазла что-то интересное кроется в лоре, но как-то это более сложно должно было связано с геймплеем, чтобы я как-то разобрался, проникся. Anyway. Что делать бы? Ясно, чнисто. Это... Чего? Это вот этот квадрат, то бишь... North, West. Остальные складываются в какие-то слова?

А это складывается в слово или просто не огрызок? Ну так! Как бы, но оно вот это... Не слишком. Я это не... Ты ни одну не... Ну, прошлое ты понял, а это я не решаю.

Какой это квадрант? Квадрант можно называть квадрантами? А, блядь, они по... Ясно. Сиси. It's fucking dumb and easy.

так и... Нет. Нет, нет, квадрант. Это вот этот квадрант. Значит, его надо повернуть один раз. Так.

Я уж подумал, чё-чё-то сложнее и глубже, а нет. Ну, не, ну, прикольный пазл. Я никак что-то плохое. Тоже один из углов. Да, а как один раз? Ясно. Один раз напал.

Ну, блядь, просто повернутые квадранты эти. Мы... Или я не в ту сторону просто вращаю, наоборот надо. Ну, типа...

А, сразу даже вот так сделаю, ну, чтоб точно было понятно. 1847. О, как круто стало. И... Или это не он? Ты? Нет. Это не он. Какой тогда? Это один из углов. О, где есть? Чё, блядь?

Нет, все равно не так. Не так. Но это должен быть. А, это не писатель, это должен быть угловой. Да не... Нет. Блять, я ступила точно. Да. Соответственно, все правильно сделано. Окей. Остальные тогда. Это вот этот. Представь, на листочке, вот на листочке нарисовать весь этот план, написать сверху, поверх числа и разрезать. Вот, замечательный мутизм был бы. 1, 9, 6, 3.

и было. Так и было. Это я ошибся. Это вот этот квадрат.

Shoot. Achilles! Achilles. Какой это звук был? Видимо, не... Не? Чё не так-то?

Ты с настолько наглядной демонстрацией не понимаешь. Возможно, на самом деле нужно наоборот. Нужно как бы вернуть так, чтобы после вращения они как бы встали на месте. Ну, значит, это, наверное, встали правильно. То, наверное, это как-то на другой бок, на противоположный бок.

Блять, это не та. Или та. Ясно, я вот тут обосрался. Наверное. А какой-то еще тогда может быть квадрант. Вот и все. И все то. Ну. Нет. Не совпадает. Значит.

Ну, а нигде больше такого нету. Чё, блядь? Только понял, что я на пол смотрю. Ладно.

Нет, это не оно. Ну это и не это. Может, дело в том, что она закрывается отчасти сеткой? Но остальные прям явно они. Две других. А что тут суть? Так.

Да блять. Остальные вот прям прямо они.

знаю, трещотка как-то должна закрывать или что? Потому что не лайнапится.

Да точно правый нижний сектор. Вот я вырезал правый нижний сектор. Я его повернул на бок, и оно не похоже. Да, вот это вот, вот это. Вот эти вот части похожи, а посмотри на середину. На середину, пусть вот на эту часть. Она не похожа. Вроде бы. Не похоже же.

Так, это вот этот. Допустим, вот этот и... Стоп. Вот этот, вот этот и вот этот сектор. Окей. Просто чтобы отметить, какие использовались, какие нет.

это какой был сектор? По точке проще найти. Проще. Вот этот.

нижний отец. И верхний правый. Ну да, эти три. Оно, блядь, оно отзеркалено. Ну ладно, возможно, оно отзеркалено. Могу додуматься. Отзеркалено ли?

точно. Вот эти три сектора. Будет ли решение изящным или булшитом? Я тут жалуюсь на простоту пазлов, на неглубокость пазлов. И не могу тебе решить пазлов. При этом.

Ну что, они из разных составлены. Ну, скорее из разных составлены. Что это мне дает? Типа... Нет.

Ну и вверх ногами какой сегмент? И не вверх ногами, повернуто на 180 градусов. Вверх ногами это повернуто на 180 градусов или это отзеркалено по горизонтали?

десятки самых разных видов кабанов. Я изучил и вам теперь сказать готов, что самый интересный и свиной из них — обычный самый друг наш бородавочник.

леса и домашний хряк, старниковый боров и лесной толстяк. Но если я устрою меловой пикник, туда придет сосед мой бородавый.

Пискали дров, не зеркалить текст, сука. Хотя, стоп. Я могу это... Так. Значит, это...

Прикольно. Не сразу обнаружил, что можно еще на стрелке вниз вверх жать. Здравствуйте.

Или это просто на улицу выход? На улицу выход, ясно. Отсюда, в смысле, выход. Псина. О. А. Чё, она ж... Мне показалось, она запрыгнула на лавочку. А... Ну и куда мне эти глаза девать?

Ой, блядь. Я тоже забыл, что подземелье лабиринта что-то было недоделанное. А как туда пройти? Окей. Так. На третьем этаже.

Через лабиринт идти не придется. Так, сейчас текст почитаю сначала. Ага, нужен объект. Угу.

Ну, это ровно те же ключи. А я это все равно никак не узнаю. Не узнаю. Ровно те же комбинации.

это мне в центр сдавать. Нет, или тут должен быть другой выход? Тут должен быть другой выход именно в центр. Где он?

И как мы проверим дверь, а закрыта? Видимо, вот тут. Вот тут я вводил. Угу. Нет, потому что иначе хоть одна бы совпала, значит нет. Значит, ну хотя вот она 4. Нет, совпала только она 4. Да вот 9FP. А, это... Ну, окей, какие-то...

можно... Можно им соответствие поставить символы латинского, символы греческого алфавита. Если в обратную. Ой, где это было? Непонятно, куда это вводить в любом случае. Блять. Где? Вот.

не хочу я в этой игре вот так. Она меня не настолько возбуждает, чтобы вести заметки такие. Но придется. Форест 1, гамма 2, дельта 3, бета

Пикси. Омега. Лайбрери.

У тебя там где-то, ты же говорил, выписывал. Уже удалил. А, не, хотя ты выписывал именно все, а именно те, которые... Какие нам нужно было вводить, все равно мы... Там определенные греческие буквы, символы были. 9FB. Говно. Бизи ворк.

Okay. Наверное, их нужно вводить на компьютере. Возможно, у нас все уже есть данные для компьютера. Как это сюда выйдет? Блядь, выпустите.

Юань, сюда не выйти. Блять. Серьезно? Блять.

Компьютер для сейва тут нет. Ладно. Это с постеров мага. Это не очень понятно откуда. Это тоже непонятно откуда.

пришли в лабиринт. Мы все еще не знаем, сколько стоит обед. Я не знаю, что еще делать. Нам не хватает $15, чтобы купить все покупаемое. Целых $15. Деньжище.

Так, я всюду был. А что? А где мы? Сайт 10 из 10, Квиз Клаб, понятно, Red Maze, понятно, Театр Рос, 2 из 2, The Past. Значит, не все собраны только в Квиз Клабе, отели и Мазолеум. Но Мазолеум это же то, где мы были, то, что... А чё мы там, где мы там могли не собрать?

Собрал ли я хоть одну? Да, непонятно. Но я, если не это, то где я? То мавзолей это что, если не это? Под лабиринтом я там точно собрал больше одной. Поэтому тоже не вот в этих в сундуках там было. Поэтому тоже нелогично. Что еще может быть мавзолеем? На этом уровне или на прошлом? А, действительно. Где еще один? Да.

Ну и сейчас осталось только в отеле. И кьюсклабе. Стоп, и... В чем кьюсклаб? Нет, кьюсклаб... И отдельно вопросы из кьюсклаба. Ясно.

Остались какие-то закрытые шорткаты? Вроде нет. А в статистике было написано, что все шорткаты нашли?

dělám. Tak. Tenším. Krigím. Под каким столом? Под столом где? В центральном холле. В центральном все наше пишу.

0: Тут какой вопрос? Тут вопрос про обед. Вот тут, возможно, вопрос, на который мы можем ответить.
1: Да, это называется квиз-клаб.
0: Наверное, ответ на вопрос про обед у нас должен быть. Как, блядь, где он?

0: Die 14.
1: Кажется, ты 14.
0: Ну а чё карта разная? На карте не обозначена.

Интересно, может стоит позвонить? Мы на 2014 номер звонили. Правда, на все номера, кроме номера Ниро, слабо понятный ответ. Так. Как небо. Если навести, действительно, значит, не смотри-ка. Какая-то комната, да, 2014.

Умеешь щелкать пальцами? Вопрос ко всем слушающим. Если тут кто-то, блядь, еще есть. Видимо, слишком лоботомированы, чтобы участвовать. Так, окей. Молодец, щелкай. Я не умею. У меня пальчики слабые. Сломаются.

0: вот.
1: Нет, а ты? Так. Чё, блять? Так, тыц. Смотрите, у меня единственный, кто может продемонстрировать, так как у меня есть микрофон, и можно на микрофон щелкнуть пальцами или свистеть, а я не умею.

Oh my contemplation, brother. Так. Минута. Сейчас почти скачался файл, который меня попросили потехподдержничать. Конечно же, за бесплатно. По семейным. Так, так, так, как я ж, брат. Почему не открывается док-файл? Потому что, блядь, он RAR-файл.

Так. Что ты там в рот? Мне когда показали, как громко свистеть, если засунуть пальцы в рот. Но я все забыл, сколько пальцев. Вспомню. При щелчке пальцами фишка в том, что мышца под большим пальцем, которая ударяет средний палец в момент удара, должна быть... Так, должна быть расслаблена, средний же палец должен не ударять как можно большей вероятностью. Ага. Так.

блять. Extract here. Через сколько я освобожусь?

tak. Стрим техсуппорта. Как в винде включить отображение файла? Отображение разрешения файлом. Давай по-русски загуглю. Включить. Отображение, расширение. Я быстренько. Ща.

Ча, я запустил Раздеск. Кстати, ребята, о чем пока поговорить? Вот вы Раздеском пользуетесь? Вы тоже техподдержкой занимаетесь? Вот подключился через Раздеск. Раздеск, кстати, в Рашке-то не работает. Вроде как, я не знаю, всех или нет. Я потом можно настроить. Там можно настроить как промеж рандеву сервер.

Tak. Tak. Где мой компьютер у нее? Короче, так. Вот. Вид, параметры. Параметры, вид. Скрывать расширение для зарезервированных типов файлов. Окей.

У нас на работе кое-что отечественное. Какое-то отечественное купили. Какое? Да сработает ли ты всегда? Вот, вижу, вы тоже занимаетесь этим, да? Ага. Вот я, ну нужно же еще юзеру объяснить, что куда прописать, что, да? Это я сделал не сразу. Так.

За спасибо. Все. Работа в техподдержке. За спасибо. Какой-то вопрос был. Так. Ну. Небось тут. Это в конце, да? Ладно, давай скань глазами сначала. Нет. Как у меня нормально, я занят. Не знаю, блядь, как отвечать на вопрос, который так как я помог, но ну вот спасибо, человек зачем-то считает нужным приложить вот видимо вопрос, как у тебя дела? Я не знаю, что мне ответить. Ладно, ну, вот человеку непонятно, что вопрос, как у тебя дела, несколько ухудшает ситуацию тем, что мне нужно придумать, что на него, блядь, ответить. Я отвечу, поставив реакшн ок. Реакшн, блядь. Все. До свидания, блядь. Как у тебя none of your business? Как у тебя дела? Я занят! Она, кстати, может найти. Ладно, не будем, а то накаркаем.

У тебя дела ок. Ну, это вот такой это ок реакшн, это ок, это вот так символ рукой, но это так, но это видно руку, но не видно лица, а при этом когда я вот этот символ рукой показываю, выражение лица, оно не видно, но оно бы более дополнило. Вот.

Вот, вот такое. И при этом рукой ок. Да. Достаточно подробно объяснил и нарисовал образ, да? Даже сам посмеялся со своей шутки. Так, где сви...

это ни за что нельзя сделать. Это вот, это немыслимо. Причем... Ладно, не буду раскрывать тему. Мы ж родственники. А при этом не знаю, кому что из друзей, что на день рождения там, не знаю, дарят друг. Я так кусок какого-то разговора слышал. Да там подсчитывают именно, типа, насколько нам надо подсчитать, настолько же. Ну, сказал бы, чтобы у тебя геймпад сломался, нужно помочь с ремонтом. Как она поможет? Ну, а говорить, что у меня денег на ремонт геймпада нет, я не буду. Если не очень тебе, ты сказал не очень, пожалуйста, ну так, блядь, так меня еще что-нибудь спрашивать начнут. А тут как бы... Это не тот человек, с которым я рад поговорить. Ладно. Вы читаете? Где? Face, Lorelei Ways. Так запомним, что Lorelei Ways. Lorelei Ways связана с компьютерами. Скорее всего, это и есть главная героиня. И она же там умирает, лежит. Ну а где тогда это может быть? Я помню, что тут упоминалось, было ревью. Причем я бы сказал, что меня направляют в том плане, чтобы найти было легче то, о чем речь. Там должны быть в заголовке этой заметки либо год, либо синема. Отчего, либо Animal Terrible. Вот пройдемся по... Вот где, смотри, где есть либо год, либо одно из названий. Ну, если действительно это продумано. Я просто заметил, что как в каких-то других вопросах я обратил внимание, что это именно так, что по каким-то ключевым словам можно найти просто скане. Вот оно. Ищу фо.

Сейчас войду. Долларов американских не видно. Так, у нас страница.

Где я? Wait. Так, а ключ в этом секторе, он на самом деле за обедом. Так, я туда иду. Так, ладно, вроде обошел все. Пошел все до уровня нашел. 30. Окей. Тут раз, два, три. Сейчас я.

суп пожарить, блядь. И в ходе этого я выслушаю какого-нибудь говна о том, почему я сам не могу себя едой обеспечить. Нет. Нет. Вечер. Ага. Тысяча 1964.

how many journeys who crept into two tracks in gilded wagons and on bloody souls? Окей, что-то это по ключевым словам мы в тайтлах, я думаю, не найдем, но где-то это было. Семь! Девять! Gilded Wagon, где-то это было, где-то это было. Может, примерно по... Gilded Wagon. Это...

0: Не знаю, где это искать. Не.
1: Тут, в принципе, тут только тупик.

принципе, там, наверное, только $1 скрыт, поэтому... Ну... Да в сценарии... И можно было бы наугад перебрать числа от 3 до 10 в сценарии. Но если только в начале...

Нет. Сразу. Нет. Так. Блять.

Так это блюпринты не соответствуют реальным, а тут, наверное, соответствует. Я пойду. Так, а я не все, кстати, пометил. Не все закрасил. Это у меня сейчас путаница была. Окей, так, а где был? Ага.

Вообще еще во что-нибудь поиграем. Сырчаев, во что нам поиграть? Я тухлый слишком для таких вопросов. Так, а этого что? Так. Ну где? В смысле, значит, проверь 4.

はい。Ну, так, я все равно тухлый. Ну что, попробуем перебором. Переберем числа от 1 до 10, но в каком порядке? Переберем с 10 до 0. А там была какая формулировка? Там, что... Начало первой... Ладно, неважно. Мне показалось, там была формулировка типа Monday. Я не уверен. Поэтому... Понял, как могла возникнуть путаница. Ну ладно. А, ты подумал, ты не обратил внимания на подписи. Да, ты искал понедельник, но ты не обратил внимания на подписи на календаре, просто посмотрел на первый день недели, не обратил внимания, что первый день недели, там не понедельник.

Ну. Переберем с 10 до 1, а потом с 11 до 15. Ну, можно было бы там перебирать 3, 5, 7, как более вероятные числа, но потом неудобно было бы вести подсчет того, что мы перебрали, а что нет. Поэтому лучше подряд.

не 22, 22 года шла война. Всем. Угу. Шла война, блин, принц. Война, какой там, третья? Нет. Третья эра, пятая эра. Чичинг. Так, куда пойдем?

Все-таки самое очевидное число оказалось. Самое банальное число оказалось. 7. Почему 7 самое банальное число? Не стоит ли мне найти какие-нибудь научно-популярные вещи по семиотике, как вы считаете? Так, здесь всякое право, наверное, сложное.

никогда еще ничего плохого не происходило с человеком, сувавшим руку в дыру в стене. Ни единого.

2. Если я ошибусь, то 3 вопроса переотвечать придется. Правильно.

Он, but only Nostens Müller the answer to our final question. From top to bottom, what did my underground brother say? That's... Хорошо. Yes. From top to bottom, ну вот, да, не зря выписывали. Ну, типа, ты, не помню, как ты это пишется. Это. Ага. Тета. Ага. Тета. Апи. Это пи. Это пи. Фи. А, да. Фи. Сигма. А чё, я не помню, как сложение в математике. Да ведь? Сигма. Да. Ага, я понял.

смысле, блядь? Сейчас внутриигровую книжку посмотрю. Так.

0: Где тут был греческий алфавит?
1: Write like a philosopher. Ну... Так. F. F8B theta. From top to bottom theta. A04P. 9FB phi. И 0 sigma. И это насмехаюсь над теми, над теми, кому смешно, кому смешно 6-7. А сам смеюсь, когда слышу слово сигма. Так, ну ты.

Tiettäen. Блять. Кстати, о чем говорит то же самое? Да. Ну. Так. Ты это. Вот ты это. Это пи. Фи сигма. А я это вводил. Что не так? Я вроде-то вводил, ладно.

0: Sven's new heart has been great. I've reached the center once more. Beyond the mirror, I had existed another reality. Broken from whence you came, unbroken by the powers of truth. The red gallery is beyond and below. It houses the three symbols of truth you seek. But, that the passing of time rearranges all. Construct the right regional arrangement in your mind's eye. Ребят, представьте яблоко вашим майнсайд. Представили, а теперь вращайте его. Ты можешь представить.
1: Как по-русски-то говорят. Внутренним. Короче, представить в голове яблоко. Яблоко. И чтобы оно вращалось. Вот.
0: Paint the three scenes of truth in your memory. I turned through the looking glass once you believe yourself done. Чем мы можем отдохнуть? Мы можем вот этим отдохнуть.

Чего только не случалось, работая в Яндекс.Доставке. Стальные слишком абстрактные.

0: Прикольно.
1: Полигон.
0: Ты еще был бампер для Adult Swim. Прикольно. Чуть-чуть ему Adult Swim не дал работы. Потому что канал явно неактивный, заброшенный. Пересмотреть свое любимое от Пайлор Тред Сана, раз он в предложках. Это моя любимая. Вот моя любовь. Может, да ладно, это я несколько раз уже на стримах включал, да, давайте вот это.
2: Mr. Fujiwara, this morning you gave me a pink slip, Employee of the Month award, and Mother's Day card, all at the same time. I'd like to know what is going on here, as I am the last remaining employee. Can you hear me, Mr. Fujiwara? You've been acting very irrational lately. Fetch me a fire extinguisher. A good one. With a phone.

0: I need some air. Point that air at me. Going to the glove compartment.
1: И как оно глав компартмент перевело, как распознало, как Аурмитон, вот Аурмитон, глав, что, блядь?
0: Сам себе... I'm making a hard ride at Saratoga. See if they're still on us. No, flipping away.
1: Не вышло. Как пройдите за вариантом со звуками из Half-Life? У него нет, у кого-нибудь возможно.
0: Just act natural.
1: Я не удивлюсь, если на Ютубе есть, то вот взять его видео со звуками из Half-Life, ух, как людям понравится. Ка обязательно кликнет на вот что-то со звуками из Half-Life Sound Effects. Например, Ка кликнет. Чувствую себя немножко. Что именно К, но я видел, как именно К вот выражал интерес и любовь к видео такого вида.
2: Do you have any idea how fast you were going?
0: I'm pretty sure I was below 10 above the speed limit.
2: You got busted the tail light, have you noticed?
3: I don't see anything.
2: Are you under the influence of any trans travel?
0: Let me check.
4: I don't want to do this, but we gotta dump the Quaaludes.
1: Секундочку. Возможно, нас услышали. Ну-ка. Pilot Red Sun Visa Half-Life SFX. Ну-ка. Нет, только Amazing Digital Circus без Half-Life Sound Effect. Нет. Вот. Ничего плохого в таких видео не вижу, честно-честно. Честно-честно. Так. Продолжим. Окей, здравствуйте. Так, сохраниться. Сначала допройти остальные или похер. Ну типа тыц. Ладно, давай допройдем сначала тот участок.

Так. Нет. Сюда. Как называется? Лоу-фай? Не знаю, лоу-фай. Так, ну вот, он связан. Пойду сохранюсь сначала. Так, где я? Стоп. Где? Не туда. Торчаев, Торчаев. Я ответил на вопрос. Во что нам поиграть, кроме этого?

Ну, два с револьвер, да. Два, но, по-моему, та была не револьвер, да, что-то не уверен. Ладно, значит, револьвер, да.

40. Сорок девять. 49, сорок

Еще 8 долларов осталось найти. Так. Тыц. Ну, напомню сразу.

Карательная мораль. Это слишком... Ну, у нас там та получасовая, мы так получасовой этот трек, так и не... Не... Можно чуть-чуть менее карательное? Так, все, осталось только вот фрагмент в начале. Вы так и не устали, сколько, блядь, стоит обед. И упоминалась ли где-то стоимость обеда? Так, сюда или не сюда? Где я? Блядь, где я? Нет, я не там. Не там? Я не там. Угу. Wait. Ёб твою мать.

Чем задача была, я уже не помню. Ну окей. Раскринить или похер. Ага. Ну нам. Нам сказали запомнить, ну типа. Так, а порядок какой?

Ясно. Палочка трами на угол. Попробую запомнить по-честному. Только куда теперь? Вы тоже в левом, вот на картине видите Кнаклза из Соника. Так, ну и а где девочка, куда? Ну я запомнил, я не уверен, что я не забуду совсем, но возможно я не забуду совсем. Ну, если что, вспомнит лесник. Ну, проверю то, что точно не тут. Точно не тут. А куда тогда вводить?

Я не знаю, как ходить. Ладно, запишу, а то будет неприятно. То будет неприятно, если... Да, понадобится, но не скоро, как к тому времени, когда я забуду.

Ключи мы собрали все, кроме одного. Пошли, пооткрываем. На первом этаже все открыто. Сколько же стоит обед? Ну сколько же он стоит?

У них у всех одинаковое описание. А нет, 160. 1960. А нету. Это, видимо, единственное, которое нету.

One. Так, сколько их всего? Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. А с нуля начинаются или... Так, непонятно. Пойти на шкатулку посмотреть. Ну, или в начале, или в конце.

Just my old friend.

это вот это. Иначе там цифры все-таки. Ладно, ясно. Ясно, ясно.

Хорошо, где единица? Это единица. Значит, 4. Это 9? Или это что? Получается, 9 должна быть. Нет, а это тогда что, 4? Ну, вообще.

получается с этой сделать. Здесь тогда вот это. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 7. Вот это 7. Это есть что-то более похожее на 7. Вроде нет, он, значит, 4. 1973. А где тут 3 может быть? Из всех кандидатов на девятку. Вот это, да? 8, да. А 3. Окей, 10. Зачем, блядь, выпишем? Все цифры выписал, то, что я говорил. Какая, блядь, по-твоему... А, ну, да. Это 6. 2. Не зачем все выписывать, но давай проверим, что получаются. Какие-то цифры. Везде. Хорошо, а это что, 8? Видимо, 8. А 4 тогда где и как? Ладно, это 4. 9. 6. Нет. А это, блядь, что? Пять. Три. Ладно.

Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 1953.

0: Так. 4, 5, 6, 8.
1: 8.
0: Да, по порядку. 10. Хотя нет, погоди-ка. И подходит и 10, и 7. Если стрелка указывает положение камеры.

Тут только одно. 6. 6. Окей, а почему этот не задействован?

Какое выслево? Так, нумерация такая. Нумерация, начиная с... как часы, в которых 10 часов. Вот. Какой-то самый простой. Пишу.

Тут вроде бы. Нет, наоборот. Наоборот.

Это нужно, наверное, лучше считать, когда оно мимо экрана проходит. 7 4 0 7 4 0 1 5 3 7 мимо экрана камера. 9 2 8 4.

Где лестница? Надо было на лифте.

Если так, то что он тот? Так, на нужный квадрат или на один? Положи один в рамочку. Так, типа. Окей. Так, нумерация. Нумерация 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну или выписать все на смысл. А, я знаю, как сделать. Вдруг это все потом понадобится. Ага. Какая дверь? 38.

Wow. Хотя, вон, 3 тоже подходит. Вон, 8 идеально. Так что я прям не знаю. Два вроде наиболее близко. Чё, блядь, нет, это другой. Что?

Ты считаешь, что 3 было тут? Окей. Сейчас узнаем.

0: صابر.
1: تتذكر روبكن؟

Я ступил. Одна закрытая и одна нерешенная. Вот. А все. А все. Домучиваться, видимо, будем в другой раз. Потому что домучиваться придется сильно. Во-первых, нужно найти обед. Во-вторых, ту хуйню решить. Либо я уже готов просто посмотреть решение. И оставлять остальное. Причем что-то мне кажется, что сложность тут резко подскачет. Даже не считая тот булшитный пазл, там ладно, там просто коммуницировано как-то. Короче, это отдельно. А вот дальше понимать, что делать, я думаю, будет сложно. Так, резко сложность подскачет, и резко нужно будет как-то странно / интересно знак вопроса интерпретировать наши записки с лором. Вот.

Давай посмотрим еще раз. Не хочу. Кажется, на тот, по-моему. Да.

Так. Какой номер комнаты? Хотя не знаю. Не. Не. Типа три углом, два так. Нет, расстановка совершенно другая.

Ты считаешь, что это подсказки, а не просто вот паттерн? А это тут целых две подсказки для одной цифры, да?

Да вижу эти ромбики на полу. Ну и чё? Устаю и чё? И тут стою. Это ты сам сказал, подсказки для трёх цифр. Типа, раз, два, три. А вот тут две подсказки для одной цифры.

Не хотите посмотреть японский фильм 1971 года? Бросай читать, собираемся на улицах. Восклицательный знак. Мне в этом фильме нравится все, кроме года. Дай-ка его поставлю скачивать. Ну, хотя... Критериан коллекшн нет. Переиздание, значит, наверное, фильм плохой. Но я его все-таки скачал. Нет, вот есть не критериан, но Тенете есть. Дай-ка его поставлю скачивать. Mm.

А, все. Сырчаев, Сырчаев, отзывайся. Мы кино посмотреть пойдем. Так, если вдруг... Так, сохранится на всякий. Хотя бы прогресса не было. Ну, посмотрим это. Фуриозу. Ну, Фуриозу посмотрим. Фуриозу-то так не посмотрим. Ну, бодро. Ну, Фуриозу-то... Фуриозу продержит меня ото сна. Да? Так, завтра в 6.

Этот фильм надо посмотреть так для общего развития. Смотри, ну сейчас, ну бросай читать, собираемся на улицу когда-нибудь. А Фриозу мы бы посмотрели сейчас, если бы Сатчаев выразил явное желание. Он не выражает, даже нам не отвечает. Ну, Сатчаев просил Сильвакесера. Немножко. В принципе, больше часов стримил. Я в сонном состоянии думал, меньше буду. Меньше продержусь. Итак. Блядь. Я ж... Так, а это что?

почти не узнаю песню, кроме вот, вот этого проигрыша. Одно на чем-то плохое.

И то под видом чего знакомо, и шутка знакома, но ни то не могу вспомнить. Не контр... Глобал офенсива какая-то такая тема. Ну-ка. Либо...

0: Нет. Я не играл, просто когда-то услышал, ну, несколько раз слышал музыку главного меню, и она мне показалась, что она очень подходит Counter-Strike. Нет, не играл. Не, в Global Offensive не играл. Сурс когда-то играл. В Global Offensive вроде вообще не спускал. Да что ж такое? Встречаю, блядь, просыпайся! Ну а шутка.
1: Ладно, слушаю, пока пас.

послушал. Не знаю, в те. Блин, сука! Мог бы угадать. Это Dusk. И нет, это не из главного меню музыка. Хотя, может, и из главного меню тоже. Ну, шутку я не угадаю. Что-то знакомое, но... Какая-нибудь попсня. Ну, окей, понятно, почему тебе незнакомая. Тут несколько, несколько шуток. А где Doom? Хотя, ну, я не знаю. Ну, видимо, Boulevard of Broken Dreams вначале было шутку. Наверное, это какой-то кавер-арт. Не знаю.

Ну, Флинстоунс, теперь слышно. Как они пишут?

Блять. Где-то там был Винни. Если послушал целиком, наверное, узнал. А, тут... Тут куча стримеров из компашки Винни. Окей. А, вот это Винни. Я не узнал. Где Майк? Еще Майка могу узнать. Не знаю, где Майк. А, вот он, наверное. Окей.

Ты знаешь, что Винни не только стример, да? Я не знаю, в какое поле писать. В это.

Синий еще и лидер. Лидер группы Red Vox. Ну, это один из более мемных песен, которые часто на... которые как-то фигурируют на стримах. Так-то я его рок-группу не слушал.

А припев тут есть, извините. Там есть такой какой-то припев. И про это up and take a shit. Мы не смогли найти припев.

Мысли. Это папа так пишется? Ну, нет. Замечательно, мне нравится. Я всегда этот звук как лед пайп знал. Так, блять. Нет, порезаться будем не сегодня. Стоять.

Ну окей, не знаю, почему я всегда думал, что, блядь, пайп, ладно. Окей. Видимо, у меня было отравление с микрофоном.

Наверное, когда я это последний раз смотрел, я тогда еще английский-то толком на слух не разбирал.

И написано в каком году. Вот. Самое прекрасное это не самое прекрасное про The Ultimate Showdown. Это пародия на него, которую я не могу показать на стриме. Сейчас я найду ее. В другом браузере. Как пишется хомосексуалити? The ultimate orgy of homosexuality. Вот. Да. Но ее я на стриме показать не могу. Но я очень рекомендую ее посмотреть.

0: to open up a can of Shaq Lube when Aaron Carter came out of the blue and he started sucking off Shaquille O'Neal in the backseat of the Batmobile before they can make it back to Aaron's love shack. Abraham Lincoln teabagged his sack.
1: Так, причем найди именно с видео, потому что мне вот выдало на Ютубе, но там оригинальное видео, только звук заменен, а так-то у нее полноценное видео. Вот, я нашел на Reddit.
0: Old Godzilla was fucking around Tokyo City like a big playground when suddenly Batman jizzed from the shade and hit Godzilla with a bat cum spray. Godzilla got laid and began to fuck back, but didn't expect to be fucked by Shaq.
1: Я и забыл, насколько оно, так сказать, график.
0: Indiana Jones. Sex went on for a century. Many cocks were sucked, but eventually a champion.
1: Без видео было лучше.
0: Instead, all the girls got wetter. Mr. Rogers in a cum-stained sweater. This is the ultimate orgy of homosexuality. Hot chicks and bad girls with strap-ons. As far as the eye can see, tits and vaginas incoming all continue.
1: Возможно, послушать только аудио.
0: Whistly.
1: Ну ты ж аудио одно не сможешь оценить по достоинству из-за того, что плохо разбираешь.
0: Of homosexuality.

0: porno music, a funky jive chorus. Down from the heavens came naked Chuck Norris, who discovered a dick as hard as bones. Attached to the crotch of Indiana Jones, he bent over on the ground.
1: Юмор Ньюграундс, ну, либо их. И плюс карательный юмор Ньюграундса нулевых. Ладно, смотреть не Ну я же почему-то это посмотрел. Потому что это смешно, не подумай, только потому что это смешно. Ну, картинка страшная, видеокартинка страшная, а аудио я не могу посоветовать, потому что ты не оценишь из-за того, что не можешь разбирать. Ладно, так, Ultimate Show, да. Ну. Что-то тут еще есть? А, кстати, динозавр.

0: Сырчаев-то просил и съебал. Он допросил всего Гессера. Это... Как зовут чела, который стоковую музыку Ютуба писал? Звук... Как? Ток, музык, композер. Он... Ну-ка... Я не знаю, в какое поле. В это? В это. С двух нот. Кстати, конкретно этот трек я не помню, с чем у меня ассоциируется. Я помню, когда его как-то наткнулся и не мог вспомнить, где я его изначально слышал. Вот, ну сейчас.
1: Before the Orthodox Rabbi Bill Clinton, take a...

Что ж там было? Ага.

Все. Мари, вы начали, Мари, все начинается и заканчивается с Маривы. Где Синкидерис? Итак. Как, блядь, решать это? Как?

Вот, допустим, как си от к может быть отделено? Может быть, вот так отделено? Может быть, вот так отделено? Это ничего... Точно, я... Wait! А ведь... Да, я действительно могу одну точно подтвердить. Окей. Так, тут не может быть.

Понятно, что... Понятное кому. А обычный сивагессер, это более понятный или менее понятный? Вот, а не вот тот, который... Ну, там он как бы не конкретно для Вини, там еще для кого-то этот сайт делался. Ну, там круче, потому что можно еще угадывать под видом чего-то.

Тут не может быть. Тут мы не знаем, в какую сторону оно будет. Но точно не в эту. Точно не в эту. Точно не в эту. Окей.

Ну, тут как бы нет смысла. Есть смысл. Чтобы К отделить от О смысл. Нет.

А я помню, что она зеркальная точно была. Точно? Сейчас окажется, что я тут обосрался где-нибудь.

Как? Это вроде... Какая? Так не получится. Получится. Нихера точно не получается определить. Нет, тогда О будет отделено или не будет.

Нет. Только может быть, но иначе что? От чего, блядь?

Найди деньги на дорогу. Я знаю, что у тебя есть. Ты звучишь как человек с деньгами.

Допустим, си просто вот так. Если вот так, то не получится отделить к.

Окей, а квадрат тогда как? Тридцать три. Здравствуйте. Чего вы хотели нам сказать? Так, это точно сюда. Это точно сюда? Нет, тут точно сюда. Вот тут не точно сюда, потому что оно может быть как-нибудь вот так.

Как-то этот квадрат обходится. Если... Вот сюда нельзя так, потому что тогда вот это никак не будет заполнено. Значит, точно сюда. Точно сюда. Дальше. Точно сюда, потому что иначе это будет тупик. И точно сюда. Точно сюда. По той же логике точно сюда. Точно сюда. Точно сюда. Точно сюда. Так, тут точно сюда. Точно сюда. Все ли эти точно сюда, ну, 100% точные? Вроде. Точно сюда. Точно сюда. Ой,

Ок, прикольно. Так решать интереснее, Серчаев, блядь, чем беспорядочно пытаться провести. Я быстро, молодец, молодец. А, давайте еще одну раз, раз неплохо пошло. Ну, блядь, как с этим? Ты про какое? Про тайловое, которое мы не могли, которое я до сих пор не очень понимаю, как решать. Я понял, что это быстро. Пазл лавинг шип. Так, здесь shipping wolf puzzle, вариант of Slytherin's puzzle. Draw fence around ship to protect them from wolves. The ship must be enclosed within a single fenced area. Keep in mind that the fence should not branch nor cross itself. The fence must stand. Forming cross the fence must contain all ship. Ship on the inside and leave all wolves on the outside. Она тут... А забор только один должен быть, да? Ну... Фу. Чё? The inside... Outside. А как тогда? Так. Вот это тогда точно вот так. Не, а как? Простите. You first. Или, может быть, несколько заборов. Может быть, несколько заборов или забор один? Наверное, может быть, несколько заборов, иначе вот тут никак не получится.

Ну да. Так, ладно, не беспорядочно, лучше не беспорядочно. Ладно, сотру пока эту, типа, так. Набор один. Ну ладно.

Okay. All ship must be inside the fence, so what does this mean for the ship at every edge of the puzzle? В данном случае, да, явно вот так, а в любом случае явно так. Ну да, потому что, окей. Окей, тогда можно дальше вести там, где другого выбора нету. Тут другого выбора нет, кроме как вот так. Вот тут другого выбора нет, кроме как вот так. Вот тут можно ли вот так? The ship and the edges of the puzzle must have fence running along those edges. No. Done. Done. Now we have some ship with fence on three sides. Допустим, so the one remaining space next to them will be inside the fence. You can imagine another ship there. What does this tell you for any wolf next to that space? Ну, типа, так. Если тремя отделено, то тут не может проходить. Соответственно, если между этим белым пространством рядом с ним еще волк есть, значит, оно должно быть отделено. Так, а где? А есть ли еще? Вот тут есть. Next to that space. А больше таких нет. Где еще три? А больше, чтобы уже с трех сторон, вроде бы нету. Не всех овец отделил. Но еще, если с трех сторон, то зачастую нету выбора, кроме как вот так. Тут как бы выбор есть, туда или сюда. Здесь выбор есть. А, так, еще вот тут. Тут, так. Вся та же логика применима к волкам. Вроде бы. Так. Тут все так нельзя. Значит, так. Тут только так. Тут, ну, если вокруг одной, то так. Тут, мне кажется, я уже где-нибудь обосрался. Не стопроцентно, но видно, конечно, что тут будет вот так. Но я не стопроцентно уверен. А, я еще вот тут не отделил, действительно. А, блядь, действительно я где-то еще тупо все еще где-то волка от овцы не отделил. А,
Окей. Ну еще вот так может проходить. Так, вот тут я точно уверен, что то сделал. Я не помню.

Не буду я смотреть, с какой ты конфигурации начал.

Тут что-то не получается. Лучше скажи, я уже где-то зафейлил или нет? Нет, вроде бы просто вот. Вот. А все!

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно.
2: Говно свое с крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: С другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня вторник.
1: 16 июня.
2: Июня.
3: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: Вот дерьмо, подумал он. Минуло еще одно хреново тысячелетие.
1: Радио Анонимус.
2: Если у вас есть время и мужество, я расскажу вам историю. Она о магии и ведьмах, испытаниях и монстрах. Она о добре и зле. Но не заблуждайтесь, это не сказка. Не ждите счастливого конца.

8-й год подряд я пишу для вас эти песни. Для вас и для самого себя. Ведь во время создания всего этого я испытываю неземные ощущения, просветление и очищение, несмотря на весь этот мрак и тьму. Хотел бы написать что-то светлое и доброе, но, увы, не выходит. Ну а вообще, я здесь не один такой. На этом альбоме со мной целый отряд. Brotherhood, часть 3. Слушай это, мой друг.

палач, плевок в лицо или плач. Автор своих неудач, раны залечишь сам или же нужен врач. Это слеза, лучше ты ее спрячь. Это не со зла или злостный стукач. Пол опустишь глаза или покажешь штраф. Накажи подлеца, если тот был неправ.

так все запороли. Душу страдальны, но кусочки мою распороли. Вскрытые авки пароли. Вот и нас с тобой увидишь, эти жирного перемололи.

Самые темные души не те, которые предпочитают существовать в бездне преисподней, но те, которые вырываются из бездны и бесшумно бродят среди нас.

себя сам по крупицам терзали, когда в голове голоса. Так что остается лишь только смириться. И холод навеки, улыбка с лица. Если бы только знал, что там внутри творится, это было начало.

устал, босс. Устал битой дороги, где ноги, как воробей под дождем. Я устал, что у меня никогда не было друга, с которым можно поговорить, куда мы идем, откуда и зачем. Я устал, что все люди жестокие, беспощадные. Я устал от боли, которую я чувствую и слышу в мире каждый день. Здесь в голове как будто осколки стекла.

time.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня среда.
1: 17
2: июня.
3: В Москве 2 часа ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.